0: Там помощь на культуре счесть пречистоматы. Либо мой упады. Ой, чипан, чипробан, бичи нам на рады. Эй, ну, махлопти, давай.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
1: Останню. Що, сучі діти, мучитесь?
3: Підуємо.